0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся, с нами теплее. Радио родных дорог.

0: Название села Батырево переводится с чувашского языка как «богатырское село».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,3.

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Вячеслава Бутусова и Валерии. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: мы знаем. Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

башню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-7767-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В городе Выборг находится одна из самых высоких башен Скандинавии – башня Олафа.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98.0 FM.

0: Мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита группы «А-Студио» в одном миксе.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, это группа «Тестостерон».
2: Всем привет, это группа «Русский размер».
1: Всем салют, это Филатов и Кэрос.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио «Родных дорог».

0: Ginger. Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Винтаж». Знак Водолея.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы Hi-Fi и Светы. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз номер 10». 1993 год.
1: Наталья Сенчукова. Доктор Петров.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В городе Чебоксары находится самая старая действующая тюрьма России.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.0 FM.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП-100 песен из караоке.
1: Полина Гагарина. Спектакль окончен.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита группы «А-Студио» в одном миксе.

0: сборника «Союз-20». 1997 год.
1: Мурат Насыров. «Мальчик хочет в Тамбов».

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог, Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Официально молодость в России сейчас определяется возрастом до 35 лет, а для молодых ученых этот показатель составляет 39. Об этом заявил зампрезидент Российской академии образования Геннадий Онищенко. Для сохранения активного долголетия он рекомендовал уделять больше внимания любимому делу, развивать память и умственные способности, а также следить за состоянием здоровья. Лада Веста станет мощнее. Новый мотор уже на подходе. Обновленный двигатель будет развивать 132 лошадиные силы. Прибавка относительно нынешнего мотора плюс 10 лошадок. По дилерской информации, первые машины с новым мотором ожидаются в ноябре. Сам АвтоВАЗ пока обозначает более широкий срок – второе полугодие года. Вместе с прибавкой мощности обещают и снизить расход топлива. Памятник первой учительнице воздвигли в Краснодаре. В церемонии открытия принимал участие мэр города Евгений Наумов. Он заметил, что памятник олицетворяет теплоту и любовь, которую учителя дарят детям. Их поддержка оставляет особый след в сердце. Создатели же монумента уверены, что скульптура будет напоминать жителям и гостям города и о первых учителях, и о других преподавателях. Горячая новинка АвтоВАЗа пошла в серию. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Город Можайск происходит от слова «межа», то есть «граница».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 92,2.

0: Радио родных дорог – идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита группы А-Студио в одном миксе.

0: твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог, Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Брачный договор можно предварительно подготовить на портале госуслуги. Россияне могут составить электронный документ в разделе обращения к нотариусу, чтобы заранее прописать правила распределения имущества. Функция позволяет планировать имущественные отношения как будущим супругам, так и уже состоящим в браке людям. Щелкунчик и крысиный король Андрея Кончаловского возвращается на большие экраны. 3 декабря фильм, который впервые вышел в 2010-м, вновь появится в кинотеатрах. Но теперь в формате 3D. Картина, напомню, создана по мотивам знаменитой сказки Гофмана и рассказывает историю девочки, которая в рождественскую ночь оказывается в удивительном мире. Игрушки оживают, а щелкунчик превращается в принца. АвтоВАЗ запустил серийное производство «Лада Азимут» в Тольятти. Отмечу, что это первый кроссовер в истории отечественного автогиганта. Продажи новинки стартуют в ноябре-декабре. На старте будут моторы 1,6 и 1,8 литра, механическая коробка передач, а также вариатор. Позже ожидается полуторалитровый турбомотор с автоматом и даже гибрид. Рэп-артист Kanye West, возможно, выступит в России. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: В подмосковном городе Кашира стоит крупнейший в России завод по производству чипсов.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,9.

0: меня радио «Родных дорог» — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио «Родных дорог». Музыка для души.
0: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

радио родных дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита группы А-Студио в одном миксе.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся, с нами теплее. Радио родных дорог.

0: тебя укрыться.
1: Радио «Родных дорог» представляет каверы и ремейки на главные песни большой страны.

0: передней и задней осях. С нуля до сотни автомобиль сможет разогнаться за 6,5 секунд, а общий запас хода достигнет 1000 километров. Самая титулованная синхронистка мира Светлана Ромашина войдет в Международный зал славы плавания. Напомню, что наша экс-спортсменка, семикратная олимпийская чемпионка, 21-кратная чемпионка мира и 16-кратная чемпионка Европы. Торжественная церемония состоится 10 апреля следующего года. Турецкая концертная компания рассматривает проведение выступления Kanye West в Москве 10 июля следующего года. Эта дата указана в презентации компании с планами проектов. В феврале шоу планируют провести на Копакабане в Рио-де-Жанейро, а 17 июля в Мюнхене. При этом компания не называет российское выступление согласованным. Пока это проект на стадии разработки. Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио родных дорог.
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама. Специально для обработки овощехранилищ. Табачная дымовая шашка «Гефест хранение». Обработка погребов с уже заложенными туда овощами. Два эффективных компонента. Углекислый газ – это природный консервант. И никотин – для борьбы и профилактики от насекомых вредителей. Дымовая шашка «Гефест хранение». Безопасна для любых металлоконструкций. Сертифицирована и запатентована.
2: История Надыма начинается с Надымского городища. Найденные на раскопках Надымского городища вещи относятся к 9 веку.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 87,5.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Паскаля и Валерия Сюткина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз 14». 1994 год.
1: Валерий Сюткин. «7000 над землей».

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

метко охарактеризовали песню музыкальные критики. Трек вышел в 2001 году как второй сингл с дебютного альбома «200 по встречной». Да-да, почувствуйте себя старыми. Музыку написал Сергей Галоян, а текст Елена Кипер и Валерий Полиенко под чутким руководством продюсера коллектива Ивана Шаповалова.

0: догонит.
1: Во время записи солистка Юля Волкова сорвала голос. И это не мудрено, ведь на запись композиции было потрачено 120 студийных часов. Сведение композиции велось еще неделю. Забавно, что для записи бэк-вокала, похожего на крики болельщиков с трибун стадиона, другая солистка Лена Катина привела в студию своих одноклассников. Чуть позже вышел и очень запоминающийся клип. Уверен, вы помните этот культовый угон грузовика. Кстати, рабочего, которого по сюжету видео сбивает девушки, играл сам Шаповалов. А в 2002-м вышла англоязычная версия трека. Разумеется, в России она и близко не добралась до успеха оригинала.
2: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: расположена в месте, где смыкаются границы трех республик – Чувашии, Мариэл и Татарстана.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

0: железных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио «Родных дорог», чтобы не скучать в пробках.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита группы «А-Студио» в одном миксе.

0: Песня из сборника «Союз номер 10». 1993 год.
1: Наталья Ветлицкая. «Плейбой».

0: когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Здравствуйте! Мы группа «Балаган Лимитед».
2: Всем привет, я Александр Айвазов.
3: Всем привет, это Татьяна Буланова.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Почему нельзя заправлять бак автомобиля под горлышко? Во времена проблем с топливом многие автолюбители даже после щелчка заправочного пистолета продолжают упорно цедить топливо крошечными порциями. И автоэксперты уверенно заявляют, что это довольно плохая затея. Так вы едва ли заполните больше 2-3 литров. Да и к тому же есть риск столкнуться с неприятностями. Например, в виде горящего чека на приборной панели и нестабильными холостыми оборотами. Причина в устройстве современной топливной системы, о которой любители наливать под пробку даже не догадываются. Бак в машине – это сложный герметичный узел системы вентиляции улавливания паров топлива. Сверху бака производители оставляют специальный воздушный объем. Он нужен для того, чтобы топливо было куда расширяться при нагреве от асфальта и выхлопной трубы. Когда вы заливаете бак под самую крышку, топливу буквально некуда расширяться. При первом же торможении или крене кузова вентиляционную трубку вместо паров захлестывает чистый жидкий бензин, ну или дизель. ЭБУ мотора сходит с ума от переобогащенной смеси. Машина начинает дергаться и потреблять больше топлива. Так что правильная тактика проста. Услышали щелчок? Заканчиваем заправку.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: Крысы атакуют. Ротобор – мощнейший ответ. В доме спокойно, грызунов больше нет. Ротобор – истребитель крыс и мышей. Эффективное средство.

0: Город Сызрань был основан в 1683 году по указу Петра I, повелевшего построить здесь крепость.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,3.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты, отсветы и группы «Бандерас». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: сквозь века и вкусы вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Как простое слово из тюркского языка стало названием деликатеса, который бывает и рыбным, и мясным. Об истории балыка расскажу прямо сейчас. Это сегодня для многих россиян свиной балык кажется привычным и очень понятным. Но поначалу слово «балык» применялось к рыбному блюду. Занятно, что слово пришло к нам из тюркских языков, и там оно означало, вот так сюрприз, рыба. Так называли вяленое или солено-вяленое филе рыбы. Чаще всего спинную часть крупной ценной рыбы. Это, например, осетр, белуга, семга, ну или на худой конец сом. Рыбу солили, а затем вялили на ветру. И это был способ сохранить продукт. Русские торговцы и казаки, которые контактировали с тюркскими народами, с удовольствием забрали не только слово, но и саму технологию. Так термин «балык» закрепился за определенным способом обработки. Со временем слово стало применяться и к мясу. В средневековье балыком стали называть вяленые и соленые мясные изделия. В России свиной балык появился примерно в 19 веке и стал альтернативой рыбному и говяжьему. В советское время балык обычно завозили в магазины главным праздником. Купить деликатес можно было, правда, только в Москве и Ленинграде. До других регионов он добирался очень редко и превратился в мифический продукт, который большинство жителей СССР никогда не видели вживую. Хорошо, что сегодня все не так.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: Еще до основания набережных Челнов

0: Радио родных дорог – идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита группы «А-Студио» в одном миксе.

0: Песня из сборника «Союз номер 6». 1992 год.
1: Ирина Аллегрова. Фотография.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: УПЗ. Чего? УПЗ. Чего-чего? Учимся понимать зумеров.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Хрючево – жаргонизм, который стал довольно популярен среди молодежи. И, как нетрудно догадаться, у него довольно негативная окраска. Итак, в последние годы слово стало популярным интернет-сленгом. Более того, его даже пытаются официально зарегистрировать как бренд для продуктов. Так, школьники частенько называют еду в своих столовых, и это, конечно, незаслуженно. Но происхождение связано с корнем «хрю». Так имитирует звук, который издают свиньи. Отсюда и прямая ассоциация. Хрючево – это еда, которую, по мнению говорящего, могли бы есть только свиньи. В основе лежит стереотип, что эти животные всеядны и не слишком разборчивы в пище. Поэтому слово переносит эту неразборчивость на еду. Хрючево – беспорядочная смесь продуктов или то, что приготовили на скорую руку из того, что нашлось. Со временем смысл стал расширяться. Хрючевым стали называть простую, сытную, но не изысканную еду. Например, перловую кашу с тушенкой или смесь разных продуктов. Резюмируя, хрючево – это яркий пример того, как звукоподражание и стереотип о хрюшках породили жаргонизм. И последний стал интернет-сленгом и частью разговорной речи.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама. Мыши и крысы облюбовали дом, дачу, гараж или добрались до мест хранения урожая? Пора действовать! Новинка от Гефест. Серно-табачная дымовая шашка «Джин Крысогон». Для домов, дач, гаражей, подвалов, погребов, кладовых и овощехранилищ. Густой дым проникает в щели, норы и другие труднодоступные места, вытесняя грызунов из помещения. «Джин Крысогон». Дым достает туда, где прячутся грызуны. Спрашивайте в магазинах вашего города.
2: Село Александровское – одно из самых больших сел в мире.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102,3 FM.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Город 312» и Кристины Арбакайте. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Реклама. Крысы атакуют. Ротобор, мощнейший ответ. В доме спокойно, грызунов больше нет. Ротобор, истребитель крыс и мышей. Эффективное средство.
1: Город Кириши – главный центр развития в России водного поло.
0: Знаем, потому что здесь вещаем. На частоте 107,6 FM.

Ченджа. Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке. Натали. О боже, какой мужчина!

0: мне нравится, что на радио родных дорог всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита группы А-Студио в одном миксе.

0: Песня из сборника «Союз номер 8». 1993 год.
1: Светлана Владимирская. «Дави на газ».

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.

студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Это не просто песня, а настоящий феномен нулевых, который достаточно популярен и сегодня. «Нас не догонят» – один из самых мощных манифестов юношеского максимализма, свободы и бунта против общественных догм в русскоязычной поп-культуре начала нулевых. Так метко охарактеризовали песню музыкальные критики. Трек вышел в 2001 году как второй сингл с дебютного альбома «200 по встречной». Да-да, почувствуйте себя старыми. Музыку написал Сергей Галоян, а текст Елена Кипер и Валерий Полиенко под чутким руководством продюсера коллектива Ивана Шаповалова.

0: погоне.
1: Во время записи солистка Юля Волкова сорвала голос. И это не мудрено, ведь на запись композиции было потрачено 120 студийных часов. Сведение композиции велось еще неделю. Забавно, что для записи бэк-вокала, похожего на крики болельщиков с трибун стадиона, другая солистка Лена Катина привела в студию своих одноклассников. Чуть позже вышел и очень запоминающийся клип. Уверен, вы помните этот культовый угон грузовика. Кстати, рабочего, которого по сюжету видео сбивает девушки, играл сам Шапоков. Повалов. А в 2002-м вышла англоязычная версия трека. Разумеется, в России она и близко не добралась до успеха оригинала.
2: Музыкальные расследования на радио родных дорог.

Реклама. Специально для обработки овощехранилищ. Табачная дымовая шашка «Гефест Хранение». Обработка погребов с уже заложенными туда овощами. Два эффективных компонента.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Сектор Газа». 30 лет.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Эда Шульжевского и группы «Нэнси». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Итак, встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

0: Донской, здравствуйте. Почему нельзя заправлять бак автомобиля под горлышко? Во времена проблем с топливом многие автолюбители даже после щелчка заправочного пистолета продолжают упорно цедить топливо крошечными порциями. И автоэксперты уверенно заявляют, что это довольно плохая затея. Так вы едва ли заполните больше 2-3 литров. Да и к тому же есть риск столкнуться с неприятностями. Например, в виде горящего чека на приборной панели и нестабильными холостыми оборотами. Причина в устройстве современной топливной системы, о которой любители наливать под пробку даже не догадываются. Бак в машине – это сложный герметичный узел системы вентиляции и улавливания паров топлива. Сверху бака производители оставляют специальный воздушный объем. Он нужен для того, чтобы топливо было куда расширяться при нагреве от асфальта и выхлопной трубы. Когда вы заливаете бак под самую крышку, топливу буквально некуда расширяться. При первом же торможении или крене кузова вентиляционную трубку вместо паров захлестывает чистый жидкий бензин, ну или дизель. ЭБУ мотора сходит с ума от переобогащенной смеси. Машина начинает дергаться и потреблять больше топлива. Так что правильная тактика проста. Услышали щелчок? Заканчиваем заправку.
1: Очень полезная передача. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: В ленинградском городе Любань находится единственный в России храм железнодорожников.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102,6

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита группы А-Студио в одном миксе.

0: дня из сборника «Союз-23», 1998 год.
1: Марина Хлебникова. «Полоска взлетная».

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, это группа «Дискотека Вариант».
2: Всем привет, с вами «Отпетые мошенники».
3: Всем привет, с вами группа «Фабрика».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: вместе с радио родных дорог. История еды.
1: В студии радио родных дорог Константин Донской. Здравствуйте. Как простое слово из тюркского языка стало названием деликатеса, который бывает и рыбным, и мясным. Об истории балыка расскажу прямо сейчас. Это сегодня для многих россиян свиной балык кажется привычным, очень понятным. Но поначалу слово балык применялось к рыбному блюду. Занятно, что слово пришло к нам из тюркских языков, и там оно означало, вот так сюрприз, рыба. Так называли вяленое или солено-вяленое филе рыбы. Чаще всего спинную часть крупной ценной рыбы. Это, например, осетр, белуга, семга, ну или на худой конец сом. Рыбу солили, а затем вялили на ветру. И это был способ сохранить продукт. Русские торговцы и казаки, которые контактировали с тюркскими народами, с удовольствием забрали не только слово, но и саму технологию. Так термин «балык» закрепился за определенным способом обработки. Со временем слово стало применяться и к мясу. В средневековье балыком стали называть вяленые и соленые мясные изделия. В России свиной балык появился примерно в 19 веке и стал альтернативой рыбному и говяжьему. В советское время балык обычно завозили в магазины главным праздником. Купить деликатес можно было, правда, только в Москве и Ленинграде. До других регионов он добирался очень редко и превратился в мифический продукт, который большинство жителей СССР никогда не видели вживую. Хорошо, что сегодня все не так.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио родных дорог в программе «История еды». Реклама.
2: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: Крысы атакуют! Ротобор – мощнейший ответ. В доме спокойно, грызунов больше нет. Ротобор – истребитель крыс и мышей. Эффективное средство.
4: На заводе в городе Гусь-Хрустальный увековечили ногу Акинфеева. Из хрусталя.
5: Знаем, потому что здесь вещаем. На частоте 96,8 FM.

0: Ночных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Александра Иванова и Светы. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

0: Главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: УПЗ. Чего? УПЗ. Чего-чего? Учимся понимать зумеров.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Хрючево – жаргонизм, который стал довольно популярен среди молодежи. И, как нетрудно догадаться, у него довольно негативная окраска. Итак, в последние годы слово стало популярным интернет-сленгом. Более того, его даже пытаются официально зарегистрировать как бренд для продуктов. Так, школьники частенько называют еду в своих столовых, и это, конечно, незаслуженно. Но происхождение связано с корнем «хрю». Так имитирует звук, который издают свиньи. Отсюда и прямая ассоциация. Хрючево – это еда, которую, по мнению говорящего, могли бы есть только свиньи. В основе лежит стереотип, что эти животные всеядны и не слишком разборчивы в пище. Поэтому слово переносит эту неразборчивость на еду. Хрючево – беспорядочная смесь продуктов или то, что приготовили на скорую руку из того, что нашлось. Со временем смысл стал расширяться. Хрючевым стали называть простую, сытную, но не изысканную еду. Например, перловую кашу с тушенкой или смесь разных продуктов. Резюмируя, хрючево – это яркий пример того, как звукоподражание и стереотип о хрюшках породили жаргонизм. И последний стал интернет-сленгом и частью разговорной речи.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама. Мыши и крысы облюбовали дом, дачу, гараж или добрались до мест хранения урожая? Пора действовать! Новинка от Гефест. Серно-табачная дымовая шашка «Джин-крысогон». Для домов, дач, гаражей, подвалов, погребов, кладовых и овощехранилищ. Густой дым проникает в щели, норы и другие труднодоступные места, вытесняя грызунов из помещения. «Джин-крысогон». Дым достает туда, где прячутся грызуны. Спрашивайте в магазинах вашего города.
2: Город Советск, что в Калининградской области, сильно пострадал в годы войны. После бомбежек в городе уцелело лишь 25% зданий. После освобождения завалы разбирались, а кирпич баржами увозили на восстановление Ленинграда.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,8 FM.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Город 312». «Фонари».

0: Радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита группы А-Студио в одном миксе.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Луга – самый южный город Ленинградской области.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,6 FM.

0: Ольга.
1: Мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
2: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
3: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
2: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Москве 8 часов вечера.
1: Радио «Родных дорог» представляет каждую пятницу и субботу вечером всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым.
2: Привет, я Катя Ли.
3: Всем привет, с вами Дмитрий Колдун.
4: Всем привет, это Сагдиана.
1: Танцевально, хитово, кайфово. Начинаем прямо сейчас.

Реклама. Крысы атакуют. Ротобор. Мощнейший ответ. В доме спокойно. Грызунов больше нет. Ротобор. Истребитель крыс и мышей. Эффективное средство. Танцевально. Хитово. Кайфово. Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом.

0: Танцевально.
1: Хитово.
0: Кайфово.
1: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только на радио «Родные».

0: Москве 9 часов вечера.
1: Танцевально.
2: Хитово.
1: Кайфово.
2: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается только на радио родных домов.

Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас. Танцевально. Хитово. Кайфово. Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается только...

0: Танцевально.
1: Хитово.
0: Кайфово.
1: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только

0: тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Самая длинная улица города Александров носит название «Красный переулок».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91.0.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз номер 10». 1993 год.
1: Наталья Сенчукова. Доктор Петров.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: Художник Борис Кустодиев вошел в мир большого искусства вместе со своей картиной «Ярмарка». Писалась она в Кинешме.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91,5 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат супер-хиты от группы Hi-Fi и группы Браво. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: У знаменитого французского писателя Александра Дюма есть произведение под названием «Из Парижа в Астрахань». Оно основано на его собственном путешествии в этот город.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.0 FM.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Привет, радио родных дорог, это группа Добро.
2: Привет, друзья, это группа Технология.
3: Привет, мы группа Хай-Фай.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Славянск на Кубани является важным центром аграрного производства, особенно в виноделии и садоводстве.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98,7 FM.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Дискотека Авария» и группы «Омега». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Зарайск когда-то назывался Осетром.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуемая хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.